Помните это выражение, когда мужчина поет для девушки, он соловей. Ну а если мужчина поет с девушкой дуэтом, это уже хоровое пение птиц получается. Андрей Бандера и Рада Рай на радио «Дача». Великолепный дуэт и снова о любви, и снова о весне. И сколько же песен мы должны спеть этому прекрасному времени года, чтобы оно уже уступило бразды правления лету? Подумаем об этом, и не только, пока звучит следующая песня, следующие хиты. На радио «Дача» через несколько минут Жанна Фриске, а потом Авраам Руссо и много-много чего еще, друзья. Оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

0: Без тебя и вилы, и луна висит криво, ну все не то и все не так. Юлиана Караулова и Резников студио на Радио Дача. Судя по симптомам, можно ставить диагноз «влюбленность». Что в этом случае делать, рецепта нет, и специализированных аптек тоже не существует. Так что наслаждаемся весенним помутнением. Уверен, многим оно даже нравится. Что скрывать, если это так? Друзья, дальше на радиодаче хит группы «Нана», потом группа «Витинс» и ансамбль «Лейся песня». Остаемся с нами.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
3: Реклама.
4: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: напомним, что впереди рубрика «Удачный момент», и кто успел дозвониться, тот и осчастливит родного человека песней в подарок. Рады обменяться музыкальными вкусами, а кроме того, приятно знать, что вы тоже не спите и вместе с нами на одной волне, что называется. Друзья, это очень приятно. Ну и, конечно же, совсем скоро мы узнаем, кто же получит музыкальный подарок от одного из вас. Пока послушаем Марину Хлебникову и Таисию Повалий.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: счастье.
1: На радио «Дача».
0: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Хотел бы передать привет всем полицейским Северо-Восточного округа города Москвы. Хочу всем пожелать приятного вечера, удачи на дорогах и терпения. Заказываю песню группы «Любэ». Спасибо, радио «Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: сна в такой час желать бессмысленно. Уж если вы спите, значит сон действительно крепкий. Николай Басков на радио «Дача» прямо сейчас. А о том, как быстро заснуть, каждый из нас, наверное, знает и так. Вечерняя прогулка, чтение перед сном и никаких гаджетов за час до сновидений. Вот, собственно, и все, друзья. Наслаждаемся ночью, ну, наверное, да, утром. Какой ночью? Уже утро, конечно, за окном светло. Наслаждаемся утром. Послушаем совсем скоро Юлию Савичеву, далее Денис Клявер и Жасмин.
1: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Дарить можно все, что угодно. И, по-моему, прекрасно, когда подарки не ограничиваются чем-то одним. Жан Даурен на радио «Дача». Иногда дамы сами признаются, что цветы завянут, а вот полезный подарок мог бы служить долгие годы. И, по-моему, подобный конструктив ласкает мужской слух как никогда. Кроме того, выводит отношения между мужчиной и женщиной на новый уровень. Продолжим о прекрасной половине человечества. Далее послушаем хит Ромы Жукова, ну а потом Алла Рид.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Лето начинается в Березках. 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
7: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы «Дунфэн». Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с «Дунфэн». «Т-Моторс», Ленина 95Б, 583-583.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: майской грозой нас уже не напугаешь. Прекрасно видим солнце за окном, которое встречает этим утром. Виктор Королёв на радио «Дача». Скрестим пальцы на удачу. Пусть погода потеплеет. Вновь станет просто замечательно на улице. И мы, конечно же, будем снова пропадать после работы не дома, а, наверное, прогуливаясь где-нибудь в парке. Друзья, всем доброе утро, кто уже проснулся. Не знаю, кто эти ранние пташки, но вдруг кто-то есть, друзья. Вот вам и говорю. Дальше у нас рубрика «Удачный момент», а перед ней послушаем Юлю Михальчик.
1: «Дачные объявления». Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на радио «Дача». Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте «Редунит». Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про «Редунит». А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку «Редунита» в подарок. Звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023. Бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард. Передайте, пожалуйста, привет моей двоюродной сестре Марине Портновой из города Димитровград. И поставьте что-нибудь, пожалуйста, из Димы Маликова. Дорогая Марина, мы тебя любим и скучаем по тебе и по твоей семье. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Ну, многие из нас еще с удовольствием полетают во сне, а нам, ранним пташкам, уже есть о чем поговорить. Группа «Дискотека Авария» на радио «Дача». И если взглянуть на небо, и то просветление есть, друзья. И новость эта, конечно же, не может не радовать. Замечательная новость. Хотя пусть ничто не влияет на наше с вами настроение, самочувствие и желание выходить из дома. Далее на радио «Дача» хиты певицы Слава и Натальи Гордиенко.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family. Новосибирск. УГРН 110-547-605-1196.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
8: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
12: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
11: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункер.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Жан Милимеров на радио «Дача». Хит этого года. Слушаем внимательно, и что мы слышим? Текст, пропитанный романтикой и чувством. С одной стороны, здесь все понятно, большинство песен пишут о любви, но хочется верить, что история основана на реальных событиях с близким человеком. Друзья, дальше на радио «Дача» еще больше историй о любви, конечно же, прежде всего, послушаем группу «Демо», далее Сергей Пенкин.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера Ситна замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. Ситна. Свое, родное, свежее.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Между прочим, яблоки в наших умеренных широтах – это не только самый доступный фрукт, но и один из самых полезных. «Лада Дэнс» только что на радио «Дача». И если вы любите яблоки, то никакого греха в этом точно нет. Одни плюсы, достоинства и польза. Приятного аппетита только можно пожелать и сказать «кушайте на здоровье». Друзья, впереди популярный хит, созданный дуэтом Ирины Аллегровой и Игоря Крутого. Далее группа «Фабрика» и рубрика «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверить.

для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Анастасия, я из Егорьевска. Передаю привет своей семье, своему любимому мужу Василию, сестре Татьяне, ее мужу Михаилу, всему городу Егорьевску. С праздником всех. Поставьте зажигательную песню певицы «Необойка». Спасибо, Радио «Дача».

0: минимум делать радио погромче и как максимум начинать пританцовывать. Артур Пирожков на радио «Дача». Понимаю, танцы в 6 утра это звучит дико, но с другой стороны, у каждого свои способы пробуждения. Лично я лучше потанцую, чем встану под холодную воду в душе. Друзья, доброе утро, если уже проснулись. Это радио «Дача».
1: Реклама. Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе?
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Не ищите низкие цены. Они уже в Лимано-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
2: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58-11-58.
6: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б. 54-70-29. Не является публичной офертой. Указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Auto Plus.
7: Jetour Silver, Магнитогорск.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Радиосдача.
1: 26 мая, вторник. Близнецы, стрельцы и водолеи легче других подстроятся под меняющиеся обстоятельства. Возможно, неожиданные поездки, новые идеи или резкая смена планов. Овны, скорпионы и козероги могут столкнуться с необходимостью отстаивать свою позицию. Однако сегодня жесткость и не даст нужного результата. Гораздо эффективнее окажется спокойная уверенность. Тельцы, раки и весы будут искать комфорт и стабильность. День хорошо подходит для домашних дел, покупок и общения с близкими людьми. Львы, девы и рыбы смогут продуктивно поработать и разобраться с накопившимися делами. Главное не отвлекаться на чужие переживания.

0: Действительно, бодрящие хиты встречают нас этим утром. Кто-то уже начинает просыпаться, а жаворонки даже сделали гимнастику. Султан Лагучев на радио «Дача». Да, друзья, пусть утро будет бодрым, пусть солнце светит в окно. Самое главное, чтобы заряд бодрости, тот, который вы слышите на радио «Дача», отразился на всем вашем сегодняшнем дне. Далее послушаем Татьяну Буланову и Женю Белоусова.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

0: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
5: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Для одних актуальна тема весны, а для других желание передать привет и заказать любимую песню. Ну вот, например, как эту. Полина Гагарина на радио «Дача» прямо сейчас. С удовольствием поддержим душевный порыв включить что-нибудь свое любимое, родное. Совсем скоро прозвучит музыкальный подарок для одного из вас, а перед ним послушаем хит Стаса Михайлова. Друзья, дождитесь скоро.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Кошмар! Муравьи заполонили всю дачу.
5: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев.
4: Кошмар! Муравьи заполонили всю дачу.
5: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.

0: огороде до вечерней до поры, ты возьми с собой лютоню, не укусят комары.
1: От колорадского жука Карада. Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
2: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень» – экономично и просто. «Здравень» – это выгодно.
3: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин»! Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
4: Комарам пришел капут! Капут – пластины от комаров. Капут – спирали от комаров. Капут – жидкость для фумигатора. Капут – от комаров. Весна, тепло и вдруг клещи. Безопасность на даче обеспечит «Иксодер». «Иксодер» – территория без клещей.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Надежда, я звоню из Москвы. Я хочу передать привет своему сыну Севе и заказать для него песню «Остров неведения». Спасибо, радио «Дача».
4: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: Магнитогорске 9 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Просыпаемся с летними мотивами, с ними утро непременно должно быть добрым. Виктория Дайнеко на радио «Дача». И, кстати, не только в эфире. Скоро мы обязательно встретимся в Москве на долгожданном юбилейном шоу «Удачные песни». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей 20 лет в эфире, друзья. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» помимо Виктории Дайнеко увидим еще Сергея Лазарева, Владимира Преснякова, группу «Комбинация» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Далее расскажу о погоде.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
5: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
7: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: на радио «Дача».
1: На календаре 11 лунные сутки. Это напряженный, но результативный день. Сегодня можно будет увидеть, как в жизнь притворяются давно задуманные планы и идеи. В людях пробуждается особая харизма и обаяние, возрастает уверенность в себе. Удачен день и для решительных действий в работе. Будьте особенно внимательны, потому как вам может представиться редкий шанс изменить свою жизнь. Его упускать нельзя.
2: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работы. Способности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
0: Лунный календарь.

0: Дима Билан на радио «Дача». Можно только любить, ценить и обожать тех из нас, кто сдерживает обещания и всегда помнит о том, что говорил. Думаю, многих из нас так и воспитывали. Сказал – сделай. А если не будешь делать, то и не говори. По-моему, качество просто замечательное, независимо от пола, возраста и настроения. Еще много замечательной музыки на радио «Дача» далее. Скоро встречайте хит певицы Валерии, ну а потом послушаем Ольгу Бузову.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе СУПНР.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантии на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: видимо, наслаждаться солнцем, пляжем и песком, пока будем только в песне Владимира Маркина. Не знаю, как в вашем городе, а в Москве снова дождь, тучи и, скажем прямо, не лето. Но пусть грусть непогоды никогда не проберется в наши сердца, потому что в эфире «Радио Дача» всегда уютно и тепло. На этом у меня все. С вами был Иван Никитин. Всем желаю легкого пробуждения. Далее встречайте отдохнувшего, энергичного, лучезарного Даню Борисова. Именно он составит компанию этим утром.
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на «Радио Дача». Реклама.
3: Не на паузу. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
5: столько
4: в богатстве?
5: Условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность».

0: со специалистом.
1: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Тэп-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Тэп-банк для бизнеса. Тэп-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Тэп-банк.
2: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло! Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек», Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
6: Подробности на сайте prote.com. World. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Дача, радио «Дача». Я из города Кургана. Меня зовут Данил. И я хотел передать привет Маше и Кате. И как раз здесь мы нашли мой герой. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат – мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат – мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Такое заявление сделал Владимир Путин в обращении к участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. В нем президент России напомнил, что Ближний Восток охватил серьезный кризис, а рядом с границами государств СНГ появились новые очаги нестабильности. Из-за этого важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные и технические возможности структур, чтобы защитить СНГ как от потенциальных внутренних, так и внешних угроз. Кроме того, Владимир Путин призвал обмениваться информацией и вырабатывать единые подходы в решении общих задач. Родители участников ЕГЭ, которые находятся в пункте проведения экзамена, смогут сообщить о нарушениях через QR-код. В этом году данная функция будет доступна впервые, заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Известно, что QR-код будет размещен не только на входе, но и в штабе пункта проведения тестирования. Родители смогут заполнить форму, указав в ней нарушение, которое в день экзамена будет направляться в Рособорнадзор для оперативного реагирования. Напомню, основной этап ЕГЭ стартует в России 1 июня. На участие в них уже зарегистрировались более 747 тысяч человек, в том числе 663 тысячи выпускников текущего года. Названы самые популярные курорты Краснодарского края в наступающем летнем сезоне. Ими стали Анапа, Сочи и Геленджик. Об этом РИА Новости рассказали в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства. Там же заявили, что туристический поток в Краснодарский край этим летом вырастет на 4-5% по сравнению с прошлогодним сезоном и может превысить 9 миллионов человек. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 67 копеек, евро 83 рубля 30 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: чему только люди не учатся во имя любви. Кто-то выражать эмоции, чувства, кто-то готовить, а кто-то даже вот летать, как певица Максим на радио «Дача». Ну, если ваша вторая половинка птица, без этого точно никуда. Но мне кажется крайне важным на пути к изменениям не потерять главного себя, ведь именно ту версию вас, это так называемая птица, и полюбила. Даня Борисов с вами, я всем желаю отличного начала дня, продуктивности вам в эту среду и хорошей музыки. Скоро послушаем работы Натальи Подольской, Ирины Аллегровой и Александра Малинина. Между ними не пропустите гороскоп на радио «Дача».
1: Реклама. Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Ищите низкие цены. Они уже в Лимана-Про. А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
9: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
11: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
12: Телефон доставки 58-11-58.
13: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина, 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
14: Jetour Silver, Магнитогорск.
15: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: Доброе утро. Познакомлю вас с гороскопом на 27 мая, среду. Раки, рыбы и скорпионы будут особенно остро реагировать на атмосферу вокруг себя. Не стоит делать серьезные выводы на эмоциях. Уже завтра ситуация может в корне измениться. Овны, львы и близнецы почувствуют прилив энергии и желание действовать молниеносно. Однако спешка сегодня может приводить к мелким ошибкам и недоразумениям. Лучше не пытаться контролировать все и сразу. Тельцы, девы и козероги смогут спокойно заниматься практическими вопросами. Это хороший день для работы с документами, расчетами и долгосрочными планами. Возможны финансовые успехи. Весы, водолеи и стрельцы могут неожиданно для себя поменять мнение или взглянуть на ситуацию под другим углом. Не исключены интересные разговоры, после которых многое станет ясно.
1: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биловы способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
2: Гороскоп на радио Дача. Каждое

0: Это эфир «Радиодача». Согласитесь, очень летняя песня. Ощущение, будто события композиции разворачиваются на жарком берегу Испании. И вот-вот где-то начнется коррида. Еще больше солнечных клипов, друзья, вы увидите в дачном плейлисте «Радиодача» на Муз-ТВ. Каждый четверг в 9 утра там вас ждет шикарная подборка музыки для продуктивного начала дня. А еще возможность передать свой привет или дачный совет в эфире на всю страну. Василиса, например, на прошлой неделе написала: «Обожаю дачу, жить без нее не могу. Спасибо за музыкальную компанию». А мы и рады стараться. Присоединяйтесь к поклонникам дачного отдыха и вы, друзья, включайте Муз-ТВ завтра утром.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 26 градусов.
1: Реклама.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
4: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: даже кровь на щеках не страшна, друзья, когда ты в краю магнолии с друзьями рассекаешь просторы. Душевная песня о дружбе, любви и о лете сразу. Ансамбль «Ариэль» завершает очередной музыкальный час на радио «Дача». Надеюсь, вы успели окунуться в воспоминания своей юности, вспомнить, как вам было хорошо. У нас еще много музыки, что отправит вас в самые разные отрезки собственной жизни. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», а также классный хит Таисии «Повали». Я вам желаю отличного начала дня в компании «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: От вредителей. Алла.
13: Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной

0: представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я передаю большой привет своим подругам Наталье и Марине, а также Сергею Григорьевичу. И хотелось бы послушать песню Бориса Моисеева «Звездочка». Спасибо.

0: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Государственный визит Владимира Путина в Казахстан начинается сегодня и продлится до пятницы. Как рассказал помощник президента нашей страны Юрий Ушаков, завтра лидеры двух государств проведут переговоры в узком и расширенном форматах. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев планируют обсудить ключевые аспекты развития двусторонних отношений в политической, торговой, экономической, военно-технической, культурно-гуманитарных и других сферах. Затем состоится церемония подписания документов. Всего их подготовили 16, в том числе совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. После официальной части президенты России и Казахстана выйдут к представителям прессы. Между тем, в пятницу Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане. На нем также будут присутствовать лидеры Белоруссии, Казахстана и Киргизии, вице-премьер Армении. Обязательное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций могут ввести для владельцев отдельных частных домов. Такую возможность изучают в Минфине. Известно, что речь идет не обо всей недвижимости, а о жилых строениях, которые находятся в зоне повышенного риска, к примеру, рядом с водоемами. В министерстве отметили, что обсуждение соответствующей инициативы идет уже давно. Она должна помочь распределить расходы при последствиях чрезвычайных ситуаций между бюджетом и страховщиками. Последние длинные выходные в текущем году ждут нас в следующем месяце. Как пишет РА Новости со ссылкой на слова эксперта, по случаю Дня России отдыхать мы будем 3 дня, с 12 по 14 июня включительно. Еще один нерабочий день выпадает на позднюю осень. Из-за Дня народного единства трудиться не придется только один день, в среду 4 ноября. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Будильник» в исполнении Егора Крида. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

Один врач в интернете открыл интересный способ быстрого похудения. Будильник, кстати говоря, вам в этом поможет. Рецепт прост. Нужно 3 минуты в день плакать, друзья. Хорошо так, навзрыд. Врачи говорят, что слезы выводят излишки кортизола, гормона стресса, из организма. Вместе с кортизолом снижается риск образования висцерального жира. Поэтому, если хотите похудеть, аккурат после пробуждения, под звук будильника, плачем, друзья, когда он звенит. И так слезы сами наворачиваются. Но это я шучу, конечно же. Утро нужно любить. В этом вам поможет хорошая музыка. Скоро на радиодачу послушаем композиции Авраама Руссо, Анны Герман и Александра Айвазова уже через пару мгновений.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это «Радио Дача».

0: в своем первом танце под хит Авраама Руссо. Обручальная композиция давно для многих стала неотъемлемой частью свадебного торжества. Если вы сегодня празднуете годовщину, обязательно повторите этот танец. Говоря о праздниках, сегодня Всемирный день выдры отмечается. Уверен, в вашем окружении есть люди, заслуживающие поздравления с этим праздником. Еще сегодня день смелых решений. Санкт-Петербург отмечает День города, и именно 27 мая изобрели шпроты. Выбирайте события по вкусу и празднуйте его весь день. А еще одном интересном празднике расскажу через 5 минут в нашей рубрике «Праздник каждый день». Простите за тавтологию. Не пропустите эту рубрику на радиодачу совсем скоро.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza, все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58-11-58.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
8: Папа, динозавры в городе?
7: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
8: Ура! Нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
9: Возрастное ограничение 0+.
10: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
14: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
13: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: 27 мая в России отмечается День библиотек. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1795 году, Екатерина II подписала указ о создании первой государственной публичной библиотеки. Вопрос, как пройти в библиотеку, возник не случайно. Раньше это было место встреч, знакомств и дискуссий. Хорошо бы вернуть эту традицию. Сегодня отправляемся за поиском книги, что запомнится на всю жизнь.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: В нашей утренней игре вам нужно вспомнить хит из эфира «Радио Дача», в тексте которого есть определенное слово. Счастливчику, который вспомнит песню, дозвонится в студию и споет нам отрывок этого хита, мы подарим классный приз. Давайте сегодня вспоминать песни, в которых есть такое словосочетание популярное «гудбай». Скажем «гудбай» проблемам и невзгодам. Жду ваши варианты ответов по телефону 8495-995-2555. Звоните прямо сейчас. На кону у нас набор для «Белоснежной улыбки». Улыбки.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники. Цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
10: В пустоте слышу слова.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Мы подводим итоги утренней игры из песни «Слов не выкинешь», где сегодня мы вспоминали хиты эфира «Радио Дача», в тексте которых есть слово «гудбай». К нам дозвонился Сергей из Москвы, и вот какой вариант ответа он предложил.
3: Здравствуйте, «Радио Дача», меня зовут Сергей. Я вспомнил песню Анжелики Варум. «Гудбай, мой мальчик, гудбай, мой миленький, твоя девчонка уезжает навсегда, и на тропинке». И на тропиночке мы не увидимся с тобою никогда. Всем хорошего дня. Спасибо, радио, удачи.
2: Отлично спел Сергей. За это вручаем ему подарок от Waterdent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка-ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Будем слушать хит Анжелики Варум «Гудбай, мой мальчик». Анжелика, кстати, вчера отмечала свой день рождения. Еще раз от команды «Радиодачи» ее поздравляем. Ну а вам, друзья, отлично. Отличного продолжения среды. Следующий розыгрыш состоится завтра. В это же самое время не пропустите.

0: сотни слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
0: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
0: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите. Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Менце. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
11: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь.
11: 38.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
1: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
2: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
6: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
7: Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть!
8: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь!
9: Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Петр. Живу в Краснодарском крае, Бреховецкий район. Хочу передать привет Наталье в Санкт-Петербург, Светлане Федоровой, ну и всем моим дорогим друзьям. Для вас заказываю песни группы «Веселые ребята».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
2: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске полдень. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Ситуация с клещевыми инфекциями в России сейчас стабильна, сообщили в Роспотребнадзоре. Там рассказали, что самым опасным заболеванием, которое нередко приводит к инвалидности, является клещевой вирусный энцефалит, от которого в нашей стране существует надежная вакцинация. Ее важно пройти жителям эндемичных регионов и тем, кто собирается на такие территории. Списки подобных субъектов ведомство публикует ежегодно. Кроме того, в Роспотребнадзоре заявили, с начала года из-за укусов клещей к медикам обратились 129 тысяч человек. Наибольшее число укусов зарегистрировано в Свердловской, Томской, Вологодской, Костромской, Кировской, Кемеровской и Иркутской областях. Россиян предупредили о новых правилах сделок с недвижимостью. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, с 1 июля запускается новый механизм дистанционных операций с жильем. Для проведения подобной удаленно потребуется электронный пакет документов, электронная подпись и подтвержденная биометрия в единой биометрической системе. Уточняется, главным плюсом нововведения является возможность покупать жилье в другом городе без личных поездок. Вместе с тем остаются риски, связанные с компрометацией аккаунта, кражей данных электронной подписи и фишинговой сайтами. К Международному дню защиты детей в Москве подготовлено множество мероприятий, одно из которых состоится уже в эти выходные в парке «Музеон». На фестивале детского искусства «Небо» маленьких жителей города будут ждать игровые проекты от музея криптографии, лаборатории экспериментального звука, дома радио и других столичных учреждений. Также гости фестиваля смогут увидеть музыкальные сказки с ростовыми куклами, зрелищные постановки от ведущих театров Москвы и много других интересных проектов без возрастных ограничений. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Портофино» в исполнении Жанны Фриске. Всем желаю хорошего дня!

0: многих в среду реализовывает в своем хите Жанна Фриске на радио «Дача». Каждый ведь из нас сейчас мечтает вырваться из городской суеты, сесть в машину, прокатиться по серпантину и далее оказаться на берегу моря, загорать под палящим солнцем, иногда охлаждая себя водной гладью. Отпуска, друзья, всем желаю. Да поскорее, мой вот с пятницы начинается. Я немного счастливый человек на этой неделе. Вам желаю такого же приятного развития событий. Этим утром на радиодаче и далее будет много музыки и мало слов. Скоро послушаем хиты. Группы «Ночной патруль» Леонида Агутина уже прямо сейчас. Коллектива «Унесенные ветром».
1: Ваше начало дня удачное.
2: С Даней Борисовым.

0: Знаете, друзья, песня, которая запомнится на всю жизнь, тоже часто бывает всего лишь одной такой. И именно такие композиции мы вспоминаем в рубрике «Тот самый хит». Уже через 5 минут нас ждет встреча с рэпером Игорьком. Свой главный хит он написал в 2000 году. Речь, конечно же, идет о песне «Под дождем». Скандальный припев точно добавил успеха композиции. Не пропустите «Тот самый хит» на радио. Удача совсем скоро.
1: Реклама.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanapro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
11: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
12: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Jetour Dashing». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
13: Jetour Silver, Магнитогорск.
14: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
15: Телефон доставки 58-11-58.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: прокладывает для нас певица Варвара на радиодаче. Ее новинка имеет все шансы занять свое место в нашем хит-параде в горячей десятке. Туда попадают только те хиты, что любимы вами, друзья. Проверяем чувства каждый час в рубрике «Удачный момент». Заказывайте песню «Дорога к дому», и тогда увидим ее на строчках горячей десятки. Ну а подведем музыкальные итоги этой недели. В пятницу в 19 часов по московскому времени не пропускайте хит-парад на радиодаче.
1: Реклама.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
2: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
5: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: На в раю. Красивая композиция Ирины Аллегровой завершает очередной музыкальный час на радио «Дача». Рай — это, безусловно, некое состояние души, а не какое-то конкретное место. Значит, там может оказаться каждый. Для этого нужно лишь влюбиться посильнее и, собственно, разрешить себе стать счастливым, разрешить себе отправиться в рай. К слову о весне, друзья, она подходит к финалу. Не успеете отправиться в это роскошное местечко. Ну а мы сопроводим ваш путь классными хитами. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент», а также песню Аллы Рит и Алексея Петрухина. Всем удачной среды.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
11: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
12: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
13: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
0: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
14: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
15: Муз-ТВ представляет.
16: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача», чтобы мангал горел ярче, а гамак качал веселее.
15: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
16: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
15: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача» в четверг в 9 утра. Категория 16+.
17: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
18: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все?

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Я Мутаров Александр. Звоню из Республики Адыгея, Маяковский район, поселок Табачный. Хочу вам поздравить своего племянника с последним звонком Акимова Ярослава. Ну что ж, Ярослав, чтобы отдохнул хорошо за эти 3 месяца, чтоб все было хорошо. Ну и для тебя споет Овсиенко, Татьяна, «Школьная пора». Спасибо, радио «Дача». До свидания.

0: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин в преддверии своего государственного визита в Астану написал статью «Россия-Казахстан. Союз в сердце Евразии». Как пишет РИА Новости, в ней президент подчеркнул, что Москва и Астана являются крупными торговыми партнерами. С учетом наших инвесторов, в республике реализуют около 70 масштабных проектов. Помимо этого, страны придают большое значение развитию международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Европа-Западный Китай». Также Владимир Путин отметил, что Россия готова и впредь всемерно развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном. Наше государство с большим уважением относится к республике с ее эффективной политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой. Добавлю, государственный визит Владимира Путина в Казахстан начинается сегодня. Завтра состоятся переговоры президентов двух стран в узком и расширенном форматах. Они планируют обсудить ключевые аспекты развития двусторонних отношений. Затем состоится церемония подписания документов. Всего их подготовили 16. После официальной части Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев выйдут к представителям прессы. Прием заявлений на новую семейную налоговую выплату начнется в России 1 июня. На нее смогут рассчитывать работающие родители двух и более детей при условии, что семья будет признана нуждающейся. Данная льгота позволяет вернуть 7 из 13% уплаченного НДФЛ, в результате чего налоговая нагрузка за предыдущий год снизится до 6%. Обратиться за семейной налоговой выплатой можно до 1 октября в территориальное отделение социального фонда лично, через МФЦ или через единый портал госуслуг. Уточняется подтверждающий документ. Предоставлять не нужно, так как вся необходимая информация запрашивается социальным фондом самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Не знаю, как у вас, а у меня есть опыт проживания в современных новостройках с VIP-лакшери слышимостью, поэтому, увидев в лифте своих соседей, я не вроде, а абсолютно точно знаю, что у них там за любовь. Поделиться своими чувствами вы можете, не выходя из дома и не потревожив никого из соседей. В полдень по столичному времени в эфире «Радио Дача» стартует программа «Удачный час». Передавайте приветы застройщику, родственнику или коллеге, а также заказывайте любимые песни по телефону в Москве 8-495-995-2555. Всем желаю легкого рабочего дня.
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
3: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
2: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
4: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
5: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 24.

0: Какая любовь дает силу людям на новые свершения, еще этому весьма хорошо способствует любимая музыка. Именно такие любимые хиты будут звучать на юбилейном фестивале «Радиодача». Удачные песни. 26 сентября в Москве в Лайф-арене мы будем отмечать 20-летие «Радиодача». Придут нас поздравить и исполнить классные хиты Стас Михайлов, группа «Комбинация», Полина Гагарина и еще более 20 звезд нашего эфира. Занять лучшее место пока еще можно на сайте удачныепесни.рф. Для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
3: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супонэр.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: правах рекламы.
1: Честно о полезном.
2: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. Друзья, наверняка многие из вас уже высадили рассаду и саженцы, или только собираетесь это сделать. Теперь появляется вопрос, как помочь растениям прижиться и набрать силу. Есть два простых способа. Первый – сухой. Просто сделайте вокруг растения небольшие лунки глубиной 5-10 сантиметров. Положите туда биопрепарат в сухой или гранулированной форме, засыпьте землей и хорошенько полейте. Второй – жидкий. Разведите жидкую форму препарата в воде по инструкции – и полейте этим раствором почву прямо у корней. Легко и быстро. Для обоих вариантов можно использовать кормилицу микоризу, что дает внесение. Полезные грибы проникают в корни и становятся их продолжением, что улучшает всасывающую способность корневой системы в десятки раз. Растение начинает легко добывать влагу и питание даже из бедной почвы. Кроме того, кормилица микориза работает как природный щит, подавляя развитие вредной микрофлоры и повышая устойчивость к засухе и перепадам температур. Жидкая кормилица микориза отлично подходит и для предпосадочной обработки. Замочите клубни картофеля в растворе препарата перед посадкой. Это обеспечит им мощный старт и развитую корневую систему. Также можно обработать любые семена. И что особенно приятно, препарат очень экономичен. Одного флакона жидкой формы хватает на обработку 400 килограммов клубней или 5 килограммов семян. Кстати, эти препараты Башенком имеют государственные органические сертификаты, а значит полностью безопасны для человека, животных и окружающей среды. Технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его продукцией. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный и богатый урожай в своих садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый. Выращивайте еду, плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в садовых центрах, дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
1: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радиодача.
3: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
8: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
9: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
11: Категория 16+.
12: Новый выпуск журнала Psychologist. Сильное я. Вместе с приглашенным главным редактором Анни Лорак разбираемся, как найти внутреннюю опору и позволить себе отдыхать без чувства вины. Новый номер уже в продаже.
13: 16+.
14: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
15: Подробности на сайте prote.world.
16: Категория 12+.
17: Весна там, где есть.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Елена. Мне сегодня день рождения. Хочется немножко свое настроение повысить. Пожалуйста, поставьте песню в исполнении «Жасмин». Буду очень вам признательна. Благодарю за поздравления. Желаю всем отличного дня. Всего-всего самого наилучшего. Спасибо вам огромное.

0: Лечение ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат-мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат-мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача.
5: Радио Дача.
4: На Радио Дача удачный час.
6: Добрый день, Радио Дача. Меня зовут Екатерина. Я из города Магнитогорска. Хочу передать привет своим любимым родителям Олегу и Елене. Люблю вас. Прошу поставить песню Олега Митяева «Лето – это маленькая жизнь». Спасибо.

0: Сосковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Это радио «Дача». Удачный час.
2: Звоните.
1: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда. Я передаю большой привет своим подругам Наталье и Марине, а также Сергею Григорьевичу. И хотелось бы послушать песню Бориса Моисеева «Звездочка». Спасибо, радио «Дача».

0: сейчас продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Михаил. Я хочу поздравить свою любимую женщину Марину с прекрасным днем. Она у меня самая любимая, самая красивая. И хочу ей поставить песню Михаила Шафутинского. Спасибо, Радио Дача.
3: Она не жена и не сужена.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, меня зовут Виталия. Хочу передать привет своим родным и близким, моей любимой маме Елене, моему любимому папе Олегу, моему любимому мужу я хочу тоже передать привет. И всем я желаю хорошего настроения. И прошу поставить песню Егора Крида, любую. Спасибо, радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Добрый день, Радио «Дача». Звоню из Магнитогорска, Смирнова Любовь Николаевна. Поставьте для меня песню Филиппа Киркорова «Улетает туча». Вы мои любимчики, спасибо вам огромное. До свидания.

0: Реклама.
1: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
2: Папа, динозавры в городе?
1: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
2: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
3: Возрастное ограничение 0+.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
8: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
11: Телефон доставки 58-11-58.
12: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте Jetour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
13: Jetour Silver, Магнитогорск.
14: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
15: Предложение ограничено.
16: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Егор. Передаю всем привет. Хочу поставить шпильков каблучок «Лолита» для своей мамы, которую зовут Даша. А вам, радио «Дача», спасибо за настроение.

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Данил. Передаю привет своей маме. Ее зовут Ольга. Желаю маме здоровья, счастья, успехов. И прошу вас поставить песню «Эскадрон» в исполнении Олега Газманова. Хорошо там, где есть радио «Дача».

0: Реклама.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.

0: Город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50.
6: Предложение ограничено.

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радио Дача».
1: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Карина Панкратова. Передаю привет девчонкам Екатерине, Татьяне. И желаю им хорошего настроения. Ставлю песню круга «Мышка». Спасибо, «Радио Дача».

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Екатерина. Я передаю привет Вале, Духе и остальным девчонкам. Девчонки, привет. Будьте живы-здоровы. И ставлю песню Юрия Антонова «Крыша дома твоего». Спасибо, радио «Дача».

0: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
1: столько
0: в богатстве?
1: Условий.
2: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
4: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
5: Наш лицетин, поди, лучший лицетин в мире.
6: Ну, славь тебе, Господи, понял, наконец.
7: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
12: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
13: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
14: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются. Рядом с надежным партнером большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Муз-ТВ представляет.

0: Дача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Кулинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
1: Удачный час.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Никита, я с Магнитогорска. Я хочу передать привет своей жене Жене и детишкам своим, Варюше и Тимоше. И хочу поставить им песню «Малиновая лада». Спасибо, радио «Дача». Всем хорошего дня.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это радиодача.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Я звоню из Магнитогорска, Нина Сергеевна. И я вас очень прошу исполнить для меня полюбившуюся мне песню «Одинокая волчица». Благодарю вас. Будьте здоровы.

0: студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство утвердило план реализации основ государственной языковой политики. Он включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также продвижения русского языка в мире. Его первый раздел предполагает в том числе актуализацию списка нормативных словарей современного русского языка и поддержку постановок спектаклей по произведениям русских классиков. В рамках реализации второго раздела будет в частности разработана единая методология преподавания государственных языков республик и литературы, написанной на таких языках. А в третий раздел плана вошли мероприятия, которые позволят создать условия для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о нарушениях владельцам дач. Об этом РИА Новости рассказали в Комитете Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям. Там заявили, данная схема обмана рассчитана на эмоциональную реакцию. Человек получает сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства и предложение оплатить штраф со скидкой по ссылке. Однако переход по ней грозит потерей доступа к личному кабинету на портале госуслуг. В Нижней палате парламента подчеркнули, настоящие денежные санкции назначаются исключительно постановлением о назначении административных мер ответственности. Закон предусматривает лишь три способа его вручения – лично при рассмотрении дела, заказным письмом или в электронном виде через личный кабинет на госуслугах. При этом ведомство никогда не использует для оповещений СМС, мессенджеры или социальные сети и не запрашивают персональные данные таким способом. Официальный курс доллара на сегодня 71 рубль 67 копеек, стоимость евро 83 рубля 30 копеек. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Мне так повезло» в исполнении Мари Краймбрери. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
1: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мысль не приходит, приходи к ней сам.
0: Это радио «Дача».

0: чем-то помечтать прямо во время работы. Кстати, выяснилось, что каждый третий офисный сотрудник мечтает о тихом часе прямо на работе, чтобы лечь в теплую кроватку и поспать после обеда по закону Архимеда, как говорится. Но нет, не тут-то было ни у нас, ни в нашей стране. Это в какой-то другой есть такая штука. Тем не менее, продолжаем наслаждаться любимой музыкой радиодачи. Она тоже хорошо расслабляет и настраивает на рабочий лад. Впереди будем слушать группу «Блестящие» Юлианну Краулову. Меня зовут Мария Федорова. Выспалась, бодрая, с вами до самого вечера. Будем вместе.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН, 110-547-605-1196.
4: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza, все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
5: Телефон доставки 58-11-58.
6: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
7: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
6: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
6: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: праздников этой весной там успеть, и тут, и здесь. Дачный сезон продолжается, и мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И, кстати, по поводу советов, вы тоже можете отправить что-то важное в эфир, либо пожелание какое-то, размышление. Всего лишь нужно отсканировать специальный QR-код на экране, как это сделала Влада, написала: «Лучшая клубника у бабушки, она делает мне ее со сметанкой и со сливками». Ох, бабушке большой привет, и вам тоже по привету вкусному, сочному, пока еще майскому. Отличная подборка любимых хитов ждет вас и в эфире Радио Дача. Скоро будем слушать ансамбль «Самоцветы» Дениса Клявера и группу «Белый орел».
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
2: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская 122/1А, в районе Супонэр.
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: компании «Радио Дача». И заявка музыкальная в рубрике «Удачный момент» с удовольствием исполним, как и полагается. И другие замечательные хиты послушаем в исполнении Славы и Татьяны Булановой. Приятного всем дня желаю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Работа, которая имеет значение... Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
3: Наш лецитин, поди, лучший лецитин в мире.
4: Ну, слав тебе, Господи, понял, наконец.
5: Приобретайте на маркетплейсах и в аптеках. БАД не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Полухина Елена. Хотела бы пожелать своей бригаде хорошего настроения, бодрого. Заказываю песню «Добро». На часах 0:00. Спасибо, радио «Дача».
4: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре разработали актуальную тест-систему для диагностики лихорадки Эбола. Сотрудники ведомства оказывают консультативно-методическую и практическую помощь странам Африки в борьбе с лихорадкой. В частности, в Уганде работает группа ученых и экспертов. Они используют новейшие российские тест-системы. Также налажено взаимодействие с Республикой Конго и Бурунди. Кроме того, на континенте действуют два совместных научно-исследовательских центра Роспотребнадзора и несколько мобильных противоэпидемиологических лабораторий. Подчеркивается, что сейчас риски распространение Эбола на территории России отсутствует, завозных случаев также не зафиксировано. Согласно исследованию, результаты которого приводит газета «Ру», большинство россиян в поездках предпочитают сэндвичи, бургеры и выпечку. Также в дорогу часто берут фрукты, овощи, снеки, орехи и сладости. Из напитков лидирует вода, чай и кофе, а также соки и газировка. Однако около половины опрошенных выбирают перекусы, 14% готовят еду. Каждый третий заявил, что для него подходит любой формат. Главный критерий при выборе дорожной еды – это удобство, например, чтобы не пачкались руки и одежда. Так ответили 49% респондентов. Еще 17% назвали ключевым – это вкус, сытность, сроки и условия хранения. Радио «Дача» готовится отметить большой юбилей. Легендарной радиостанции исполняется 20 лет. Праздничный фестиваль «Удачные песни» состоится 26 сентября в Лайф-арене. В этот вечер на одной сцене соберутся звезды, чьи хиты давно уже стали дороги сердцу каждого. Группа «Пятые мошенники», группа «Корни», Алексей Петрухин, Алла Рид, Виктор Данек, Сергей Разрыв, Анна Семенович, Чепик, группа «Нана» и многие другие. Гостей ждет яркое шоу и отличное настроение. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте. Мистер Кредо, «Медляк» прозвучит далее сразу после выпуска.
0: Прямо сейчас

0: Сильная, смелая, как лебедь белая. Эти строчки наверняка сейчас напевала вся страна. Не мудрено, ведь хит Юлии Михальчик вот уже много лет является любимым у наших слушателей. А настоящая сила оказывается в спокойствии. Если вы владеете эмоциями, значит, вы владеете миром. Вот где-то вычитала я эту умную фразу, надо будет запомнить. И надо будет послушать далее отличную музыку на радиодаче. Впереди у нас хиты от группы «Вирус» и Николая Баскова. И будет впереди новинка Дмитрия Колдуна. Все для вас на радиодаче. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Джетур Дэшинг». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Автоплюс».
3: «Джетур Silver, Магнитогорск».
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
7: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
8: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда! 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
9: Телефон доставки 58 11 58.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: для вас на Радио Дача. Это новинка Дмитрия Колдуна. Композиция так и называется «Музыка моя». Почему-то мне кажется, не четверг. А нет, не четверг. Так вот, в пятницу, друзья, еще на одну песню в эфире Радио Дача станет больше. Мавик и Лолита представят свою новинку, композицию «Журналистка». И мы запремьерим этот трек в хит-параде «Горячая десятка» в 7 вечера по московскому времени в пятницу. И это не завтра, учтите. Зато в ближайшие минуты будут совершенно точно песни для настроения от «Джаз до Урена», группы «Ласковый май» и «Валерии». Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем привет!
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама.
3: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Сяохуа ицин чешула. Чунго чиче ши ренчен да.
6: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
9: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.

0: город не ждет. И тормоза тоже.
1: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Это, конечно же, песня. И вот, собственно, такая песня подарочная прозвучит уже в финале часа в рубрике «Удачный момент кого-то осчастливим». Чуть раньше послушаем на радиодаче композицию Анита Цой у нас будет. И это далеко не все из музыки. Оставайтесь с нами. Всем приятного дня желаю.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
1: Только диско-дача.
2: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
1: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
2: Заряжайтесь позитивом.
1: Включайте «Радио Дача».
3: Реклама.
4: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения.
5: Менсе.
4: Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы.
5: Менсе.
4: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
7: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
10: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Огромный питерский привет, любимая радио «Дача», и добрый праздничный день, любимый город Санкт-Петербург. Поздравляю с днем рождения наш город, 323-м днем рождения. Желаю всем горожанам крепкого здоровья и гостям нашего города. Добро пожаловать в наш любимый северный город на выходные и праздничные дни. Ваш верный слушатель Андрей Геннадьевич. Спасибо, любимая радио «Дача». И поставьте, пожалуйста, песню группы «Браво» «Этот город».

0: в Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Добрый день, в студии Екатерина Родина. Сегодня в выпуске. Стартовали съемки детективного сериала «Закон есть закон». На Муз-ТВ стартует дачный плейлист. Назван лучший российский фильм о руководителях. Об этом в ближайшие несколько минут. В Москве начались съемки многосерийного детектива «Закон есть закон». Главные роли исполнят Андрей Фролов, Николай Иванов и другие артисты. Это история о профессиональных буднях и личной жизни сотрудников одного отдела, работающих над раскрытием убийств. Пример состоится на телеканале «Россия-1». В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для

0: отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Для этого нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радиодача» для зрителей старше 16 лет. Фильм «Москва слезам не верит» стал самым узнаваемым российскими зрителями кино о руководителях. Таковы результаты одного из исследований. Второе место занял фильм «Служебный роман», а замкнули тройку лидеров «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит». Самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне считают Джордана Белфорта из фильма «Волк с Уолл-стрит», Тони Старка из «Железного человека» и Сильвестра Сергеева из сериала «Универ». Согласно результатам опроса, главным качеством предпринимателя 41% респондентов считают стратегическое мышление. Также в числе наиболее важных качеств умение договариваться, готовность брать на себя ответственность и трудолюбие. Еще большинство респондентов заявили, что им близок образ предпринимателя, который добился успеха самостоятельно. Это все теленовости на сегодня. Слушайте программу по будням в 15.00 на Радио Дача. С вами была Екатерина Родина. Новый музыкальный час открывает Дима Билан с композицией «Я твой номер один». Всем отличного дня и настроения.
1: Прямо сейчас.

0: Солнце, звезда наша не перестает удивлять. Вот буквально на днях случился мощный выброс плазмы, причем с обратной стороны, и этот выброс достиг Земли. Так что, если голова побаливает, знайте, кто виноват. Солнце. Мы же на радиодаче стараемся, чтобы вы забыли о головной боли, обо всем остальном. Повышаем настроение любимыми песнями. А после Елены Терлеевой с удовольствием послушаем Леонида Агутина, группу «Республика» и Катю Лель на радиодаче. Всем привет!
1: Реклама. Горный велосипед Rush. 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
6: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня была.

0: Песня занимает второе место в хит-параде «Горячая десятка». Новые итоги музыкальной уходящей недели подведем, как и полагается, в пятницу в 7 вечера, время московское. И премьеру недели вам готовим от Мавика и Лолиты. Будем слушать их новинку совместную, композицию «Журналистка», также в 7 вечера в пятницу. Не пропустите. В ближайшие минуты ловите хиты, которые вы уже знаете, ждете. Сергей Лазарев, певица Полина и группа «Руки вверх» появятся в эфире «Радиодачи» совсем скоро. Всем большой привет.
1: Погода.
2: По данным Нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 715 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 11 градусов.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
3: Таунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе СУПНР.
5: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда «Мебельные истории» для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне «Мебельные истории». Доменщиков 10.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Это на радио «Дача» хит на все времена в исполнении Сергея Лазарева. Это все она. Песня, которая напоминает о предстоящем лете, финале рабочего дня. В общем, под любое радостное событие подходит. Кстати, я представляю, каким радостным событием стала встреча с Сергеем Лазаревым у нижегородских выпускников. Знаете, не каждому на последний звонок приходит кумир миллионов. Ай-яй, завидно немножко. А мы с Сергеем Лазаревым еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году, напомню, радиодача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. И праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами 26 сентября на сцене Лайф-арены. Помимо Сергея Лазарева, насладимся яркими выступлениями Михаила Шафутинского, Полины Гагариной, Кая Метова, Дениса Клявера и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И отличная музыка ждет вас в эфире «Радио Дача». Скоро будем слушать композицию Вован и Анны Семенович. И заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент» на «Радио Дача». Оставайтесь с нами.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на «Радио Дача».
3: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
7: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Мощный ураган обрушился на Челябинск. Штормовой ветер повалил деревья на проезжую часть и припаркованные машины, передает «Комсомольская правда». Из-за этого разгула стихии начались проблемы с электроснабжением. Жители сообщают об отключении света в некоторых локациях. Кроме того, город накрыло плотным слоем пыли. Жителям рекомендуют без особой необходимости не выходить на улицу, а дома плотно закрывать все окна. По прогнозам синоптиков, непогода задержится в Челябинске до завтра. Ожидаются ливни, грозы, град и порывы ветра до 25 метров в секунду. Начало летных испытаний ракетоносителя с многоразовой первой ступенью «Амур» запланировано на 2031 год, сообщает Роскосмос. Космический ракетный комплекс «Амур-СПГ» создается на космодроме «Восточный». Он должен проектироваться с учетом возможности управляемого спуска первой ступени ракеты и последующего многоразового использования для выведения космических аппаратов. Сообщается, что возвращаемую первую ступень ракеты можно будет использовать до 50 раз. Новая ракета должна заменить действующее семейство ракетоносителей «Союз-2». Российские железные дороги дополнительно назначают на лето 165 сезонных поездов. Об этом сообщил гендиректор РЖД Олег Белозеров и подчеркнул, что компания полностью готова к летним перевозкам. Для пассажиров дальнего следования будет увеличено количество мест, а также вырастет объем перевозок в сообщении с Крымом и курортами Северного Кавказа. Кроме того, Олег Белозеров рассказал, что в сентябре РЖД запустит продажу билетов на электричке с проверкой личности через приложение МАКС, а в 2028 году станет возможен запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России. Россияне назвали IT самой престижной сферой для трудоустройства выпускников. Так ответили 43% участников опроса. На втором месте медицина, на третьем – нефтегазовая отрасль. В топ-5 также вошли экономика с финансами и инженерные специальности. Исследование также показало, что при выборе профессии главными стали перспективы трудоустройства и уровень дохода. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает певица Натали.
0: Прямо сейчас

0: Вероник всегда едят разную пищу во время полетов. Это для того, чтобы исключить риск травления сразу обоих. Поэтому одному, как говорится, курицу, другому рыбу. И хорошенечко посолить, а то вкусовые рецепторы в воздухе работают не так, как на земле. Наш полет проходит идеально под музыку радиодачи. Впереди новые пассажиры в лице Андрея Державина и Николая Баскова. Компания восхитительная. Всем добрейшего наступающего вечера желаю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
1: Телефон доставки 58 11 58.
3: Мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
4: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте «Jetour Dashing». Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54-70-29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО «Silver Auto Plus».
7: «Jetour Silver», Магнитогорск.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос». Притяжение. Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос Притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос Притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимана-Про». А еще тысячи товаров для ремонта, строительства, обустройства дома и сада в одном месте. Оригинальные бренды, проверенное качество и услуги по ремонту от профессиональных мастеров с гарантией. Приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
11: Реклама ООО «Лемон Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, 1, ОГРН 103-500-551-6105.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: участник большого юбилейного фестиваля «Удачные песни» Стас Михайлов будет вместе с нами отмечать 20-летие «Радио Дача» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. И не только Стас Михайлов будет с нами, полный список артистов найдете на нашем сайте radiodacha.ru. В эфире в ближайшие минуты тоже замечательные песни, обещаю, будем слушать с удовольствием Артика и Асти, Вячеслава Малежика, Иванушек Интернешнл и Евгения Осина. И ваши заявки продолжаем принимать в рубрику «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений, приветов и пожеланий 8495-995-2555. Будем вместе!
1: Реклама.
2: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
1: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors. Ленина 95Б. 583-583.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акции действуют до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
3: Город не ждет. И тормоза тоже.
4: В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: отличное у нас с вами все всегда, ведь хорошо там, где есть радиодача. Хорошей музыкой продолжим наслаждаться в ближайшие минуты. После Артика и Асти послушаем Егора Крида и с удовольствием исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радиодаче. Всем приятного вечера.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Муз-ТВ представляет.

0: Радиодача на Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радиодача. Дачный плейлист Радиодача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
2: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
3: Юлиана Караулова.
2: Отпетые мошенники.
4: Люби меня, люби.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: нового скажи, звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал

0: позвони, напиши, помиги, подскажи, мы от тебя бежим быстро, как гаси.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Георгий, я из города Казань. Хотел бы передать привет моему папе, который сейчас на даче. И хотел бы заказать песню «Фабрика, не родись красивой». Папа, желаю тебе хорошего труда и хорошего отдыха. А вам, радио «Дача», большое спасибо. И всем отличного вечера.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул Мукасат способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. Мукасат. Движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно, настроить суставы на нужный лад, помогут капсулы Мукасат.
3: БАД не является лекарственным средством.
4: В Магнитогорске 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
5: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Красногорске открылся 3-й Московский областной конгресс по перинатальной медицине с международными участниками. Андрей Воробьев вручил награды отличившимся подмосковным врачам. Форум объединил почти 1500 специалистов из разных регионов России, а также Казахстана и Узбекистана. Главные темы – помощь новорожденным, развитие перинатальных центров и современные технологии в медицине. Как отметил президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакирия, такие встречи напрямую влияют на развитие медицинской помощи. Так, за последние 10 лет младенческая смертность в Подмосковье снизилась более чем вдвое. 98% недоношенных детей удается спасти. Материнская смертность снизилась также почти в два раза. С 1 июня жители и гости города смогут посещать бассейны под открытым небом, которые заработают в рамках сезонного проекта «Лето в Москве». В зонах для плавания будет все необходимое – шезлонги, зонты и камеры хранения. Гости также смогут принять участие в тренировках и развлекательных программах. Всего в столице будет 19 зон для плавания, 7 из которых расположатся в 6 парках. Это Митино, Ходынское поле, Серебряный Бор, Сокольники, парк 50-летия Октября и парк Горького. Кроме того, бассейны можно будет найти на 12 фестивальных площадках московских сезонов в разных районах города. К Международному дню защиты детей в столице приготовлены много мероприятий. Ни одно из них состоится уже в эти выходные в парке Музеон. На фестивале детского искусства «Небо» младших жителей города будут ждать игровые проекты от музея криптографии, лаборатории экспериментального звука «Дома радио» и других столичных учреждений. Также гости фестиваля смогут увидеть музыкальные сказки с ростовыми куклами, зрелищные постановки от ведущих театров столицы и много других интересных проектов. Без возрастных ограничений, категория 0+. Это все новости к данной минуте. Нюша выбирает чудо далее в нашем эфире.
4: Прямо сейчас

0: любимые, это одна из них в исполнении Юты. Вы тоже можете своим любимым людям передать песню, которая нравится, с помощью рубрики «Удачный момент». Помимо песни также можно оставить поздравление, привет, комплимент. Принимаем все на московский номер телефона 8495-995-2555. Звоните, не стесняйтесь, заявку исполним уже в финале этого часа. А чуть раньше, в ближайшие минуты, будем слушать классные треки Мурата Насырова, Ани Лорак и Юлии Савичевой. Всем приятного вечера, оставайтесь с нами.
1: Реклама. Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: Самокаты Rush Action.
3: О, Rich Family, Новосибирск, УГРН 110-547-605-1196.
4: Даунхаусы в поселке Молодежный по цене квартиры. Все плюсы городской среды без шума и суеты. Свой детский сад, дворы без машин, магазины и кафе. А еще отдельный вход, гараж, своя земля, все сети в доме и безопасная территория закрытого поселка. Таких цен на таунхаусы больше не будет. Отдел продаж, улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Предложение ограничено.
5: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
6: Папа, динозавры в городе?
5: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
6: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
7: Возрастное ограничение 0+.
8: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
9: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
8: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

0: проснулась, но и весь организм тоже. Это новинка от Юлианы Карауловой на радиодаче, композиция «Лотос». Еще больше свежих песен вы найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте. И, как всегда я говорю, понравившиеся заказывайте либо в программе по заявкам «Удачный час», либо в рубрике «Удачный момент». Кстати, в финале часа уже скоро новую заявку исполним. Но перед этим с удовольствием послушаем хиты Сергея Чумакова и Натальи Гордиенко на «Радиодаче». Всем отличнейшего вечера.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена. Бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Что сейчас снится дачникам? Только остается гадать. Наверное, саженцы, урожай, лопаты и так далее. Дачный сезон в самом разгаре, и мы на Радио Дача уверены, что он должен сопровождаться хорошей музыкой, поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00, в воскресенье в 9:30. Для зрителей шикарная подборка любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. Вы тоже можете отправить свой совет или пожелание, отсканировав специальный QR-код на экране. Вот, пожалуйста, Дрюня пишет: чай, дача, соседи, все, что нужно для хорошего отдыха. А для хорошего вечера нужна лишь любимая музыка на Радио Дача. В скором времени будем слушать Ирину Круг и исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». После чего я с вами попрощаюсь, оставлю в компании Сергея Черноусова. Всем пока, с вами была Мария Федорова, до завтра.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Радио «Дача». Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинкго Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама. Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
9: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liquimoly.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
13: Столько условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
16: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Муз-ТВ приглашает.
19: 6 июня.
18: Москва.
19: Лайф-арена.
18: Премия Муз-ТВ 2026.
19: Движение.
18: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
19: Лайф-арена.
18: Премия Муз-ТВ «Движение».
19: Категория 16+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я Стефани из Астрахани. Я хочу передать привет своим родственникам, маме Наташе, тете Кириллу, бабушке Тане, дедушке Юре и своей тете Юле. Всем желаю хорошего вечера и ставлю веселую песню.

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Минздрав разрабатывает механизм продажи рецептурных лекарств только при наличии электронного рецепта. Об этом в Совете Федерации сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, сейчас отрабатывается механизм, а Минздрав готовит соответствующий законопроект. Если его примут, купить рецептурный препарат без электронного рецепта станет невозможно. Сейчас ведомство ожидает завершения доработки законопроекта в ближайшие несколько месяцев, после чего документ обсудят Советом Федерации. Добавлю, за продажу рецептурных лекарств без рецепта уже сейчас предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. А если это препарат подметно-количественного учета, 200 тысяч рублей. Врачей хотят освободить от лишней бумажной электронной отчетности. Эту проблему обсудили в Комитете Госдумы по охране здоровья, пишет «Парламентская газета». Сейчас медики тратят на документы от 30 до 50% рабочего времени. Нагрузку увеличивают дублирование сведений на бумаге и в электронном виде, разрозненные информационные системы и устаревшие формы отчетности. Депутаты отметили, что проблем в системе здравоохранения по-прежнему немало. Большинство россиян считают, что на идеальный отдых нужно от 50 до 200 тысяч рублей. Такой бюджет назвали 61% опрошенных. Каждый пятый готов потратить на поездку до 300 тысяч. Около 15% оценили идеальный отпуск в сумму до миллиона. А почти 4% считают, что отдых мечты обойдется дороже миллиона рублей. Россияне назвали IT самой престижной сферой для трудоустройства выпускников. Так ответили 43% участников опроса. На втором месте медицина, на третьем – нефтегазовая отрасль. В топ-5 также вошли экономика с финансами и инженерные специальности. Исследование объяснило, что интерес абитуриентов постепенно смещается в сторону прикладных и технологических профессий, где сохраняется высокий спрос на специалистов и более конкурентные зарплатные ожидания. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час открывает певица Слава. Всем отличного вечера и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: начала лета и до следующего теплого сезона многие из нас также улетают или уезжают подальше от дома, туда, где море, потрясающая природа и, конечно, полная гармония. И мы такое приветствуем. Не всем хочется наблюдать за окном дождь и пасмурную погоду. Это еще хорошо, если за окном. А как представишь утренний маршрут от дома до работы или в обратную сторону, также хочется взять билет и улететь за солнцем. Ну, радует, что сейчас с нами финал весны, уже скоро жаркое лето. Ну и рабочая неделя тоже следует к своему завершению. Завтра уже четверг. А вот сегодня для вас снимал отличных песен в нашем эфире. Уже скоро послушаем хиты Наташи Королевой, Максим и не только. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Реклама.
2: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня, в День защиты детей, на целую пиццу скидка 20%.
1: Телефон доставки 58 11 58.
3: Хотите уехать в путешествие? Выбирайте JetTour Dashing. Инновационный дизайн, полный привод, комфорт и безопасность в одном движении. До конца мая выгода до 700 тысяч рублей и каска в подарок в Silver. Ленина 97Б, 54 70 29. Не является публичной офертой, указана максимальная выгода. Предложение каска реализуется за счет скидки на покупку. Подробности узнавайте в дилерском центре. Реклама ООО Silver Автоплюс.
4: Жетур Silver, Магнитогорск.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Новый уровень городской среды в жилом квартале «Голос притяжения». Это подземный паркинг с личным парковочным местом. Это дворы без машин, как пространство для игр и детских приключений. Жилой квартал «Голос притяжения». Голос города, в котором хочется жить. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Женская солидарность существует, а может и нет. Вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов и принципов. Ну, кстати, как и вопрос о женской дружбе. Тоже вызывает немало споров. А также рождаются такие прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны. И которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа. А вот через короткую паузу послушаем песни Ольги Зарубиной, Сергея Пенкина, группы «Руки вверх» и других любимых артистов радио «Удача». Всем приятного вечера.
1: Реклама. Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Вам нужна уютная спальня, мягкая мебель или еще что-то в вашу квартиру или дом? Тогда мебельные истории для вас. У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Мебель с гарантией от компании «Эра» в Магнитогорске. Только в салоне мебельные истории. Доменщиков 10.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах филе цыпленка бройлера «Ситна» замороженное 299 рублей 90 копеек за килограмм. Все, что нужно для быстрого ужина и полезного обеда. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует до 2 июня. «Ситна» – свое, родное, свежее.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

поэзии в душе. Хорошо там, где есть радиодача.

0: Хит Ольги Зарубиной напоминает нам о том, что уже можно выбирать удобный маршрут и наслаждаться прогулками по воде. Хотите теплоход? Пожалуйста, есть такая возможность. Например, в столице открытие пассажирской навигации состоялось 24 апреля. Поэтому, если позволяет погода, имеется желание, чем не вариант как-то отвлечься от рабочих моментов и порадовать себя. Также через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты Ольги Бузовой, группы «Винтаж», Никиты и Марии Зайцевой и многие другие в эфире «Радио Дача». Дождемся их.
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на «Радио Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь
2: на «Радио Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Муз-ТВ представляет.

0: Муз-ТВ.
1: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
0: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Захарова Ольга, а из города Троицка, Челябинская область. Хотелось бы заказать песню «Плакала береза», группа «Корни», для Ушакова Натальи Михайловны и для Артемовой Елены Николаевны, это бригадир. Самые лучшие женщины на свете. Вот это прям для них песня. Пускай вспомнят, кто по ним сильно скучает. Спасибо, радио «Дача». Будем очень признательны.

0: глюкоза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
0: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
4: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. С 1 июня жители и гости города смогут посещать бассейны под открытым небом, которые заработают в рамках сезонного проекта «Лето в Москве». В зонах для плавания будет все необходимое – шезлонги, зонты и камеры хранения. Гости также смогут принять участие в тренировках и развлекательных программах. Всего в столице будет 19 зон для плавания, 7 из которых расположатся в 6 парках. Это Митино, Кадынское поле, Серебряный Бор, Сокольники, парк 50-летия Октября и парк Горького. Кроме того, бассейны можно будет найти на 12 фестивальных площадках московских сезонов в разных районах города. Согласно исследованию, результаты которого приводит газета.ру, большинство россиян в поездках предпочитают сэндвичи, бургеры и выпечку. Также дорогу часто берут фрукты, овощи, снеки, орехи и сладости. Из напитков лидирует вода, чай, кофе, а также соки и газировки. Около половины опрошенных выбирают перекусы, 14% готовую еду. Каждый третий заявил, что для него подходит любой формат. Главный критерий при выборе дорожной еды – это удобство, например, чтобы не пачкались руки и одежда. Так ответили 49% респондентов. Еще 17% назвали ключевым. Вкус, сытность, сроки и условия хранения. Новый вид птиц заметили на Воробьевых горах в Москве. Во время орнитологической экскурсии там обнаружили лесного голубя вяхеря, который не появлялся последние несколько лет. Теперь на Воробьевых горах насчитывается 64 вида пернатых, сообщила пресс-служба парка Горького. Добавлю, что лесной голубь вяхерь, осторожная и пугливая птица, не подходит близко к людям. В ряде регионов России охраняется, а охота ограничена или запрещена. В Европе численность постепенно снижается из-за вырубки старых лесов и беспокойства человека. Официальный курс доллара на завтра составит 70 рублей 90 копеек. Евро будет стоить 82 рубля 72 копейки. Это все новости на сегодня. Винтаж «Знак Водолея» прозвучит сразу после выпуска в новом музыкальном часе.
0: Прямо сейчас

0: Хит группы «Динамит» на радиодаче. Между нами также могут быть большие расстояния, которые мы с легкостью преодолеваем с помощью нашего эфира. Можете передать привет своим дальним родственникам в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому можно звонить в любое время по телефону 8495-995-2555. Ждем звонков, ну и через короткую паузу вместе одной большой компанией будем слушать следующие хиты. Полины Гагариной, группы «Високосный год», «Кати Лель» и многие другие.
1: Реклама. Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.
7: 1, 2, 3, 4.

0: Гагарина и Полина в продолжении часа на Радио Дача. С любимой артисткой мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Лайф-Арены, помимо Полины Гагариной, еще увидим Григория Лепса, группу «Комбинация», «Чепик» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Татьяны Булановой, группы «Иванушки Интернешнл» и не только.
1: Реклама. Хотите вывести бизнес на новый уровень? Надоело ждать низкие ставки по кредитам? Все меняется. Используйте тренд на снижение ставок. Возьмите кредит с переменной ставкой в Челябинвестбанке. Сумма не ограничена, бизнес-цели любые, в том числе рефинансирование кредита другого банка. Подайте заявку и получите кредит уже сейчас. Можно онлайн. Челинвест.ру. Реклама ПАО Челябинвестбанк.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе СУПНР.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Классический проверенный автомобиль из Поднебесной, объединивший проверенные решения и передовые технологии. Это все кроссоверы Dongfeng. Теперь и в Магнитогорске. С гарантией от производителя. Пройдите тест-драйв и ощутите превосходство на дороге вместе с Dongfeng. T-Motors, Ленина 95Б, 583-583.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
7: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20.

0: Как ни странно, но главное правило успешного знакомства заключается в том, что к нему не нужно специально готовиться. Просто быть открытыми к диалогу, ну а дальше уже все по ситуации. Это так же, как и с успешным отдыхом. Главное встретиться с друзьями, а затем оно как-то все само происходит и обрастает историями. Сегодня, кстати, еще можно успеть собраться с близкими после работы, если останутся вдруг силы и желания. Ну а мы вас уже скоро поддержим хитами. Татьяна Овсиенко, группа «Дискотека аварии» Жанны Фриски, Филиппа Киркорова и других любимых артистов радиодачи. Дождемся их.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично! Сняли трубку, набрали номер.
6: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями, пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель Титаник Делюкс. Гольф Белек. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе. Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский. Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
9: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонит Малышев Виктор Викторович. Курганская область, поселок Каргополе. Хотелось бы привет передать большой Абдуллиной Венере Моисовне, которая находится в городе Кургане, в командировке Изуевой Ольге Геннадьевне. Мои боевые подружки, хорошие девчонки. Пусть до них произнесет песню «Максим, знаешь ли ты». Спасибо, радио «Дача».

0: шутка.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
1: Это радио «Дача».

0: каждому в разгар рабочей недели, да и выходным хочется сесть в самолет и улететь как можно дальше от привычных дел. Хотя не всем перелеты даются легко, для некоторых это, ну, прям целое испытание. Особенно, когда происходит смена часовых поясов. Ну и если ваш рост в районе 190 сантиметров и рядом спинка соседнего кресла. Но это куда лучше, чем рабочее кресло. А уж если у вас сейчас отпуск, и вы можете позволить себе проводить сутки напролет сначала в кресле, потом лежа на диване, и так по кругу, зависти нет предела. Ну, разумеется, белый. Каждому, кто отдыхает, а также тем, кто трудится, мы желаем легкого наступающего дня. А вот касаемо ближайших минут, здесь у нас скоро хиты группы «Гости из будущего» Владимира Преснякова и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Ну куда же мы без пиццы? Нам без пиццы никуда. Жизнь без пиццы не годится. Сергей's Pizza. Все сюда. 1 июня в День защиты детей на целую пиццу скидка 20%.
3: Телефон доставки 58 11 58.
4: Не ищите низкие цены. Они уже в «Лимано-Про». А еще мы бесплатно создаем проекты от мебели для хранения до кухонь и ванных комнат, учитывая ваши пожелания и бюджет. Запишитесь на бесплатное проектирование на сайте limanopro.ru и приезжайте в магазин по адресу: проспект Ленина, 85/2, чтобы преобразить ваш дом без лишних затрат.
5: Реклама ООО «Лимон Лид», Россия, Московская область, город Нытищи, Осташковское шоссе 1, ОГРН 103-500-551-6105.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами весна, дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке, да и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». В выходные вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни «Елки» Алены Петровской, Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой и многие другие.
1: Реклама. Лето начинается в «Березках». 6 июня на Банном открытие большого нового пляжа. Весь день с вами веселые аниматоры, зажигательные конкурсы, водные аттракционы, музыка, пенная дискотека, призы и сюрпризы. Продегустируйте ваш лучший отдых этого лета. Только 6 июня. Вход на пляж бесплатный. Дом отдыха «Березки». Лето начинается здесь. 0+.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil Service выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil Service. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Что нужно для комфортного отдыха дома? Правильно, удобный диван. Широкий выбор мягкой мебели от производителя в фирменном салоне «Уралмебель». Современный дизайн, многообразие тканей, а главное – доступные цены. «Уралмебель», Карла Маркса, 208А.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Погода в отдельных городах нашего вещания также согревает своим теплом. На календаре 27 мая, и с каждым днем весна все больше радует своими красками. Ну, конечно, те города, где сейчас в районе 9 градусов и за окном периодически дождь, продолжают надеяться на хорошую погоду, как, например, в столице, а она обязательно посетит каждый уголок нашей страны. Мы всем шлем большой привет, желаем легкого завершения очередного рабочего дня. Ну и в качестве музыкального дополнения вечера уже скоро хиты Валерия Леонтьева, а Насте, Натали и других любимых артистов радиодачи. Держимся нашей волны.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радиодаче «Гороскоп».
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радиодаче. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
1: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
6: Группа «Винтаж».
1: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юрий из города Омска. Передаю привет семье Гуровым, Алексею, Ольге и Наталье. И хочу им пожелать здоровья, счастья. Они самые лучшие. И пусть прозвучит песня Кая Метова «Повешен нам баты». Спасибо, радио «Дача».
3: Повешен

Мы также этим вечером не одни. Радио «Дача» слушает большое количество городов. Каждому шлем отдельный привет. Ну и вы также можете присоединяться. Свои приветы, музыкальные пожелания оставляем в рубрике «Удачный момент». В финале каждого часа. Звоните в любое время, мы на связи. А еще через короткую паузу послушаем хиты группы «Мираж», Наташа Королева и Султан Лагучева и других любимых артистов радио «Дача». Желаем всем приятного вечера.

И неважно, сколько нам лет, мы всегда остаемся детьми в глазах своих мам. А они, в свою очередь, всегда будут переживать, любить и, конечно же, иногда не знать всего, что происходит в нашей жизни. Спасибо Алсу Игорю Крутому за эту невероятную композицию, которая напоминает нам о самом главном. Что еще из важного? Уже скоро мы с вами доберемся к финалу трудовых будней и сделаем это в компании ярких хитов программы «Диско-дача». Трехчасовой танцевальный марафон ожидаем в пятницу в 20 часов по московскому времени. А вот через короткую паузу послушаем песни Юрия Антонова, Славы, Игоря Николаева и многие другие.

0: В финале часа на радиодаче песни Юрия Антонова «Зеркало». Кстати, привычка часто смотреться в зеркало чаще всего ассоциируется с самолюбованием и эгоизмом. Но на самом деле все не так просто. Причины могут быть вызваны и другими факторами, например, неуверенность в себе. А может, вы сменили образ и пытаетесь привыкнуть к себе. Можно еще тогда сделать селфи и уже собрать реакции своих подписчиков. Главное, чтобы они стали положительными. Мы всем желаем приятного вечера. Уже скоро его дополнят хиты Андрея Губина, Филиппа Киркорова, группы «Фабрика» и многие другие.
1: Реклама.
2: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый вечер, радио «Дача». Меня зовут Роман. Дозвонился до вас из поселка детской сетки города Санкт-Петербурга. Хотел бы передать привет моей любимой маме Юле, а также передать привет моей тете Елене Закойной из Петергопа. Пожелать им всего хорошего и долгих лет жизни. И заказать песню «Ева Пойнет». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае стартовал дачный сезон. Как провести его на ура? Большой вопрос, но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио Дача и Муз-ТВ» «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Арина Ульянова написала: «Дача — это когда соседский кот — главный гость на шашлыках, а компостная куча — предмет гордости». Мы на 100% согласны, особенно если в колонке у вас будет играть эфир «Радио Дача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно завтра в 9:00 на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.

Шестая строчка нашего хит-парада, песня группа Studio, она не виновата. Между прочим, были и первые места в верхней строчке, поэтому желаем повторить успех. А вот вы в этом вопросе можете помочь. Для этого уже вам стоит активнее заказывать свои любимые песни в рубрике «Удачный момент», ну или программе «Удачный час». В пятницу узнаем, что из этого получится. Программа «Горячая десятка» в 19 часов по московскому времени. А вот уже через короткую паузу наш вечер среды дополнит не менее желанные хиты Татьяны Булановой, Александра Барыкина, Ольги Бузовой и многие другие.

0: Вряд ли в наше время кто-то ждет от своих вторых половин письма, тем более написанные собственноручно. Техника дает о себе знать. Хотя, кто знает, все возможно сейчас. Но вам советуем звонить по телефону 8-495-995-2555 и воспользоваться рубрикой «Удачный момент». В ней вы сможете сказать лично свои пожелания, ну а также заказать любимые песни. Их мы также услышим через короткую паузу. На очереди хиты Тайси Повали, Валерия Сюткина, Леонида Агутина и других любимых артистов радио «Дача». Дождемся.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Ольга Зарубина.

0: Кульмінація. Бухгалтер, милий мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Володя, я из Калининградской области. Хочу передать огромный привет своей семье Татьяне, детям Илоне, Юле, Вике и всем хорошего настроения. Ставлю песню Ирины Круг. Спасибо, радио «Дача».

Вопреки мнению, которое уравнивает молчание с золотом, мы на стороне Нюши и просим не молчать. Делиться своими желаниями на радио «Дача». Музыкальные просьбы, признания и пожелания, а также приветы и поздравления в финале часа в рубрике «Удачный момент». Звоните по телефону 8-495-995-2555. Ну а что касается ближайших минут, на очереди хиты «Галибри Мавик», Стаса Михайлова, Авраам Руссо и других любимых артистов радио «Дача». Услышим их через короткую паузу.

И снова возвращаемся к теме свадеб. Думаю, есть среди наших слушателей те, кто готовится к этому важному событию в своей жизни, ну и те, кто ожидает его, чтобы вместе с вами отметить и отпраздновать с размахом. Не забудьте потом поздравить молодых в нашем эфире. В финале часа для вас рубрика «Удачный момент». Звоните, а мы за вас искренне порадуемся. Ну и уже через короткую паузу вместе послушаем хиты группы «Бис», Марины Журавлевой, группы «Любэ» и многие другие.

если человек твой, то он никуда не денется. Фразу мы эту знаем, которая часто воспринимается как что-то оптимистичное. Но вот ее реализация зависит от множества факторов, и она не должна становиться оправданием. Для крепких отношений важно взаимное уважение, готовность к диалогу и работе над собой. Поэтому слова — это прекрасно, но куда важнее действия. И в нашей истории, кстати, ситуация схожа. Если хотите передать привет кому-то из близких, звоните к нам в студию. В финале часа рубрика «Удачный момент». А еще у нас на очереди хиты группы «Нана», «Кайметова» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача». We'll be right back.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Дача». Меня зовут Роман, я с Алтайского края. Хочу передать привет родителям и своим сыновьям. Фамилия у всех одинаковая – Заборовские. И пусть для всех нас прозвучит песня Александра Маршала «Улетаю вновь». Спасибо, радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.